0: Я умру! Я тебя не держит! Дай мой смерть!
1: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.